0: Одна река, две страны. Россиянам полюбился китайский приграничный городок.
1: Все люди жили мирно, друг с другом дружили, да.
0: Без виз с Китаем убыточная больница вышла в плюс.
2: Всем врачам, которые нам помогают.
0: Что еще связывает наши народы?
3: Китай – это самое главное.
4: 中国茅台，静观中国。今天凤凰卫视中文台。新闻烙印在每秒，大事发生于弹指之间。跟踪时事动态，紧随每小时的凤凰正点播报。每天凤凰卫视资讯台。

0: 是什么连接着彼此的血脉？是什么牵引着共同的期盼？是远在天涯的相思？
1: 公安部与缅甸警察总部开展联合，
0: 是近在眼前的真实？是信念？是梦想？是我们自己的故事。赛轮轮胎，华文大直播，每天晚上7点，凤舞华卫视资讯台。
2: The world economy as we know it is about to change. Global business reports highlight emerging markets, developing countries, and dynamic sectors worldwide. We feature top analysts and newsmakers to provide perspectives on every facet of business. From an on-the-ground perspective, we provide you with balanced and objective assessments. Fast, sharp, and insightful. Global business. Only on CGTN.
3: Одна река, две страны. Россиянам полюбился китайский приграничный городок.
4: Все люди жили мирно, друг с друг другом дружили, да.
3: Без виз с Китаем. Убыточная больница вышла в плюс.
5: Всем врачам, которые нам помогают.
3: Что еще связывает наши народы?
6: Китай – это самое главное.
0: 中国茅台，静观中国。今天凤凰卫视中文台。
7: 大面积的大幅度的加征关税，后果非常严重。
8: 俄乌双方的一些核心关切给它抽取出来。
9: 菲律宾政府在近些年来不断的炒作中国威胁论，
7: 中美之间有机会坐下来进行磋商。
0: 以岭药业新闻今日谈，每天晚上6点30分，凤凰卫视资讯台。